0: Este ora 3. Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова отмечает важный этап в процессе модернизации энергетического сектора. Компания «Молдоэлектрика» впервые активировала услуги балансировки, предоставляемые новыми мощностями, гибридными электростанциями с фотоэлектрической генерацией и системами накопления электроэнергии. Власти отмечают, что такие механизмы становятся все более важными на фоне стремительного роста установленных мощностей возобновляемой энергетики в Республике Молдова, которые уже превышают отметку в 1 гигаватт. Электроэнергетическая система должна постоянно поддерживаться в сбалансированном состоянии. В периоды высокой выработки солнечной энергии и низкого потребления может возникать избыток электроэнергии, а в периоды повышенного потребления – ее дефицит. В таких ситуациях операторы энергосистемы активируют услуги балансировки и требуют электростанции, систем хранения энергии или других участников рынка увеличить либо сократить производство электроэнергии. Председатели комитетов по европейским делам парламентов Италии, Греции, Испании и Португалии посетят Республику Молдова с визитом в период с 13 по 16 июня для обсуждения продвижения процесса европейской интеграции и подготовки к переговорам о вступлении в Европейский Союз. Парламентарии европейских государств встретятся с председателем парламента Игорем Гроссо. Также запланировано совместное заседание комиссии по европейской интеграции парламента Республики Молдова и комитетов по европейским делам четырех государств. В ходе обсуждений будут рассмотрены европейский курс Республики Молдова, достигнутый прогресс в процессе вступления в Евросоюз, реализация реформ и гармонизация национального законодательства с европейским правом. Республика Молдова ожидает открытия первого переговорного кластера в понедельник 15 июня в рамках заседания Совета по общим вопросам Европейского Союза. Исполняется 85 лет с момента первой волны депортации в Бессарабии. В ночь с 12 на 13 июня 1941 года более 30 тысяч человек были выведены из своих домов, погружены в товарные вагоны и депортированы на тысячи километров в Сибирь и Казахстан, где они подвергались бесчеловечным условиям. По этому случаю на площади Великого национального собрания столицы была открыта тематическая выставка под названием «Государственный террор в Советской Молдове. Масштабы, жертвы и виновные», организованные Министерством культуры Республики Молдова. Аналогичная выставка будет открыта в Белц. На церемонии открытия председатель парламента Игорь Гроссо заявил, что отрицание преступлений сталинского режима должно быть наказуемо законом. Он подчеркнул необходимость включения в законодательство норм, предусматривающих наказание за отрицание голода и депортаций, отметив, что этот процесс будет реализован в ближайшее время. Выставка «Государственный террор в Советской Молдове. Масштабы, жертвы и виновные» будет открыта до 6 июля и доступна для посещения ежедневно с 9 утра до 21 часа. Первый вал сталинских депортаций в Бессарабии остается одной из самых трагических страниц в истории Республики Молдова, говорится в послании президента Майсанду по случаю 85-летия трагедии. Глава государства напомнила, что в ту июньскую ночь 1941 года сталинский режим развязал одну из крупнейших трагедий в истории страны. Десятки тысяч невинных людей были вывезены из своих домов и депортированы, а многие семьи оказались разрушены. Майя Санду призвала сохранять живую память о жертвах и защищать ценности, за которые они пострадали, подчеркнув, что память о депортациях – это не только прошлое, но и основа демократического будущего, которое страна строит вместе. НАТО объявило о сокращении своей миротворческой миссии в Косово, сославшись на улучшение ситуации в сфере безопасности. Миссия «Силы для Косово» КФОР находится в Косово с 1999 года после завершения войны между этническими албанскими сепаратистами и сербскими силами. В НАТО уточнили, что сокращение численности контингента будет происходить постепенно, отмечает BBC. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Завтра днем ожидается плюс 19-24. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций Радио Молдова.

0: еще один важный шаг в процессе переговоров с нашей страной. 27 государств-членов единогласно приняли общую позицию на переговорах по официальному открытию первой группы глав «Основные ценности кластера, лежащего в основе всего процесса подготовки к вступлению», объявила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов. По ее словам, это решение подтверждает признание проведенных реформ и достигнутого прогресса нашей страной, а также доверие 27 государств-членов Евросоюза к Республике Молдова и ее гражданам. Вторая межправительственная конференция Республика Молдова и Европейский Союз состоится 15 июня в Люксембурге. Делегацию Республики Молдова возглавит премьер-министр Александр Мунтяну. Председатели комитетов по европейским делам парламентов Италии, Греции, Испании и Португалии посетят Республику Молдова с визитом в период с 13 по 16 июня для обсуждения продвижения процесса европейской интеграции и подготовки к переговорам о вступлении в Европейский Союз. Парламентарии европейских государств встретятся с председателем парламента Игорем Гроссо. Также запланировано совместное заседание комиссии по европейской интеграции парламента Республики Молдова и Комитетом по европейским делам четырех государств. В ходе обсуждений будут рассмотрены европейский курс Республики Молдова, достигнутый прогресс в процессе вступления в Европейский Союз, реализация реформ и гармонизация национального законодательства с европейским правом. Республика Молдова ожидает открытия первого переговорного кластера в понедельник 15 июня в рамках заседания Совета по общим вопросам Европейского Союза. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илия Балажан посетит Кишинев в период с 13 по 14 июня. Он совершит визиты в несколько государственных учреждений. Примария муниципия Кишинев сообщает, что с полудня сегодняшнего дня до 21 часа 14 июня будет временно ограничен доступ людей в некоторые общественные места столицы. Также будет ограничено проведение собраний, массовых мероприятий, а также ремонт работ на дорогах и электрических сетях в периметре улиц, по которым будут двигаться официальные кортежи. Генеральный инспекторат полиции и управление полиции муниципия Кишинев обеспечат общественный порядок. Республика Молдова становится частью европейской платформы, посвященной развитию профессиональных навыков и приведению системы образования в соответствии с требованиями рынка труда после официального присоединения к сети WorldSkills Europe. Статус члена предоставляет доступ к европейским стандартам оценки и обучения, обмену опытом с другими государствами, а также возможность участия в международных соревнованиях и инициативах, посвященных профессиональному образованию. Одновременно присоединение создает предпосылки для укрепления сотрудничества между учебными заведениями и бизнес-средой, чтобы подготовка молодых специалистов лучше соответствовала потребностям экономики. По данным Министерства образования и исследований, Республика Молдова сможет участвовать в международных проектах, партнерствах и европейских программах, направленных на модернизацию профессионально-технического образования и развитие компетенций. Меморандум между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны в Персидском заливе может быть подписан в воскресенье. При этом наиболее вероятным местом подписания называется Женева, сообщает Reuters. Источник уточняет, что текст меморандума находится на стадии завершения, а Иран сохраняет позицию, согласно которой соглашение должно также положить конец боевым действиям в Ливане, где Израиль ведет боевые действия с группировкой Хизбалла, поддерживаемой Ираном. Сегодня днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятные, ветер северо-западный, слабый, температура воздуха плюс 20-25 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Президент Республики Молдова Майя Санду провела телефонный разговор с председателем Европейского совета Антонио Кошта, в ходе которого стороны обсудили продвижение процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз и подготовку к саммиту Евросоюз-Молдова, запланированному на 22 июня. Также обсуждалось предстоящее открытие первого кластера переговорных глав. Власти в Кишинео подтвердили готовность ускорить процесс европейской интеграции. В ходе беседы глава государства вновь подтвердила приверженность Кишинео продвижению реформ, необходимых для сближения с Европейским Союзом и открытия всех переговорных глав. По словам Майи Санду, Республика Молдова готова открыть все группы переговорных глав и продолжать реформы, необходимые для получения статуса государства-члена Евросоюза в рамках основанного на заслугах процесса присоединения. Государства-члены Евросоюза дали зеленый свет началу переговоров с Украиной и Республикой Молдова о вступлении в Европейский Союз. Расширение является нашим самым мощным геополитическим инструментом, а Украина и Республика Молдова принадлежат Европе. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Мецола. Она отметила, что более широкая Европа – это более сильная и безопасная Европа. По ее словам, открытие первых переговоров глав, посвященных вопросам демократии, правосудия и верховенства закона, подчеркивает как достигнутый двумя странами прогресс, так и их приверженность европейским ценностям. Она также подчеркнула, что все это происходит в то время, когда обе стороны продолжают противостоять агрессии, угрозам и запугиванию со стороны Российской Федерации. Президент Румынии Никош Ордан назвал официальное открытие переговоров о вступлении в Европейский Союз с Республикой Молдова и Украиной знаковым днем в истории расширения Европейского Союза. Он подчеркнул, что Румыния поддерживала соседние страны с самого начала процесса и продолжит оставаться рядом с ними, отметив, что единая Европа, которая расширяет пространство демократии, безопасности и процветания, это более сильная и конкурентоспособная Европа. Будущее Республики Молдова и Украины в европейской семье, написал Никош Ордан в социальной сети. Все 27 государств-членов Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении с Украиной и Республикой Молдова. Переговоры начнутся 15 июня в Люксембурге, где Европейский Союз проведет отдельные межправительственные конференции с двумя странами-кандидатами.

0: duminică de la 14:05. Realizator Veta Ghimpu Munteanu. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В Кишинеу представили добровольный национальный отчет Республики Молдова за текущий год. Государства-члены Евросоюза дали зеленый свет началу переговоров с Украиной и Республикой Молдова о вступлении в Европейский Союз. Населенные пункты Рожкантелица и Калфа района Нининой приняли окончательное решение о добровольном объединении. Далее подробности. Представленный в Кишинеу добровольный национальный отчет Республики Молдова за текущий год показывает устойчивый прогресс в достижении поставленных целей, несмотря на многочисленные кризисы, включая пандемию, энергетические потрясения и войну в Украине. Согласно отчету, были достигнуты улучшения в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, инфраструктуры и гендерного равенства. Также расширились цифровые услуги и укрепилось партнерство между различными институтами. В то же время сохраняются структурные проблемы, особенно в вопросах сельской бедности, неравенства, экономической устойчивости и климатической уязвимости. Для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития, при котором никто не останется без внимания, ключевое значение будут иметь дальнейший прогресс, ускорение реформ, укрепление государственных институтов и инвестиции в людей и зеленое развитие. Отчет был подготовлен при участии программы развития ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Бюро координатора резидента Организации Объединенных Наций. Все 27 государств-членов Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении с Украиной и Республикой Молдова. Переговоры начнутся в понедельник, 15 июня в Люксембурге, где Европейский Союз проведет отдельные межправительственные конференции с двумя странами-кандидатами. Делегацию Республики Молдова возглавит премьер-министр Александр Мунтяну. Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила в этой связи, что расширение является самым мощным геополитическим инструментом Европейского Союза, а Украина и Республика Молдова принадлежат Европе. По словам Роберта Мецола, открытие первых переговорных глав по вопросам демократии, правосудия и верховенства права свидетельствует как о достигнутом двумя странами прогрессе, так и об их приверженности европейским ценностям. В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз сделал важный шаг вперед, отметив, что первый кластер «Основополагающие ценности» является основой всего процесса вступления в Евросоюз. Президент Республики Молдова Майя Санду провела телефонный разговор с председателем Европейского совета Антонио Кошта, в ходе которого стороны обсудили продвижение процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Оба лидера приветствовали решение о скором открытии первого блока переговорных глав. Глава государства вновь подтвердила приверженность Кишинева проведению реформ, необходимых для сближения с Европейским Союзом и открытия всех переговорных глав. Кроме того, официальные лица обсудили приоритеты саммита Евросоюз-Молдова, который состоится 22 июня. Этот регулярный формат сотрудничества, согласованный обеими сторонами, отражает твердую приверженность европейской интеграции Республики Молдова. Президент Румынии Никош Ордан назвал официальное открытие переговоров о вступлении Республики Молдова и Украины в Европейский Союз знаковым днем в истории расширения сообщества. Он отметил, что единая Европа, которая расширяет пространство демократии, безопасности и процветания, это более сильная и конкурентоспособная Европа. Со своей стороны, депутат Европейского парламента Зигфрид Мришан считает, что Республика Молдова добилась выдающегося прогресса и в настоящее время является лидером среди стран-кандидатов по реализации реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на новости из Брюсселя, назвав решение об открытии первого переговорного кластера значительной политической и моральной поддержкой для страны и поблагодарил Европу за оказываемую помощь. Лидеры 27 государств Европейского Союза подпишут декларацию об открытии переговоров на саммите Европейского Совета, который пройдет 18-19 июня в Брюсселе. Населенные пункты Рожка, Антелица и Калфа района Анининой приняли окончательное решение о добровольном объединении после того, как местные советы проголосовали за создание общей административно-территориальной единицы. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузов.
2: Рожкань, Телица и Калфа.
1: Местные советы приняли окончательное решение об объединении. Мы провели обсуждение, собрали жителей сел, обсудили дальнейшие действия и приоритеты развития. Это были первые местные органы власти в нашей стране, которые приняли решение о начале процесса объединения.

0: возможностями и в значительной степени зависят от трансфертов из государственного бюджета. Это ограничивает возможности для инвестиций и негативно влияет на доступ граждан к базовым услугам. Жители коммуны Блештень района Единиц получили улучшенные условия в многофункциональном общественном центре села Володень благодаря реконструкции здания в рамках государственной программы «Европейское село». Работы включали реконструкцию, теплоизоляцию наружных стен здания, на что правительство выделило более 756 тысяч леев. Ранее в рамках национальной программы «Европейское село Экспресс» были капитально отремонтированы 550 метров пешеходных дорожек, ведущих к многофункциональному центру. На реализацию этого проекта из государственного бюджета было выделено более 388 тысяч леев. По словам представителей власти, благодаря этим инвестициям доступ к учреждениям, размещенным в центре, стал более безопасным и комфортным для всех категорий жителей, включая детей, пожилых людей и лиц с ограниченной мобильностью. Зарубежные новости. Украина планирует повысить зарплаты военнослужащим и попытаться привлечь больше иностранных бойцов, заявил президент Украины Владимир Зеленский на фоне дефицита личного состава в армии после 4 лет войны с Россией, сообщает The Guardian. По словам киевского лидера, кабинет министров утвердит конкретный механизм, а правительство должно начать первые новые выплаты уже в июне. Киев также намерен активнее привлекать иностранных бойцов. По оценкам, опубликованным украинской военной прессой, около 10 тысяч добровольцев из более чем 70 стран присоединились к украинской армии с начала войны. Правительство Зеленского в мае заявило, что рассматривает возможность меры по увеличению численности военных после того, как переговоры о прекращении войны с Россией зашли в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня тех, которые находятся в Украине под защитой в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинства, передает Deutsche Welle. Комментируя пересмотр статуса русского языка в рамках Европейской хартии, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина, язык государства-агрессора, не может использоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ. Всего под защитой в Украине остаются 18 языков. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств была принята Советом Европы в 1992 году и вступила в силу в 1998. Каждое государство самостоятельно определяет перечень языков, на которые распространяются предусмотренные хартией меры защиты. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-19 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ascultați Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. 85 лет прошло со дня первой волны сталинских депортаций в столице. У монумента «Поезд боли» прошел митинг памяти. В Кишинеу представили добровольный национальный отчет Республики Молдова за текущий год. Населенные пункты Рожкан, Делица и Калфа района Нейной приняли окончательное решение о добровольном объединении. Далее подробности. 85 лет прошло со дня первой волны сталинских депортаций. Люди не могут забыть одну из самых трагических страниц истории нашего народа и каждый год собираются у памятника «Поезд боли» перед железнодорожным вокзалом Кишинеу. Участники памятного митинга отмечают, что боль и воспоминания тех времен остаются живыми и сегодня, а память о жертвах должна сохраняться для будущих поколений. Число людей, непосредственно связанных с депортациями 1941 года, сокращается из-за преклонного возраста выживших. Однако их потомки не забывают, через что прошли их предки, отмечает председатель Ассоциации бывших депортированных и политических заключенных Республики Молдова Александр Пастика. При этом мы видим, что из года в год здесь все же собирается значительное количество людей. Именно здесь, в 1996 году, был установлен этот монумент в память о первой волне депортации, а именно на железнодорожной станции. Она была свидетелем тех трагедий, которые произошли. Людей привозили на телегах, на машинах до этого места, а затем загружали в вагоны и увозили в Сибирь.
4: Până la acest punct, ulterior încărcați în vagoane și duși în Siberia.
3: 85 лет назад, в ночь с 12 на 13 июня 1941 года, началась первая волна сталинских депортаций из Бессарабии. Десятки тысяч людей были насильно вывезены из своих домов и отправлены в Сибирь и Казахстан. Сегодня Национальный архив хранит более 48 тысяч дел депортированных, а историки отмечают, что эти депортации были направлены на установление страха и устранение любого сопротивления советскому режиму. Представленный в Кишинеу добровольный национальный отчет Республики Молдова за текущий год показывает устойчивый прогресс в достижении поставленных целей, несмотря на многочисленные кризисы, включая пандемию, энергетические потрясения и войну в Украине. Согласно отчету, были достигнуты улучшения в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, инфраструктуры и гендерного равенства. Также расширились цифровые услуги и укрепилось партнерство между различными институтами. В то же время сохраняются структурные проблемы, особенно в вопросах сельской бедности, неравенства, экономической устойчивости и климатической уязвимости. Для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития, при котором никто не останется без внимания, ключевое значение будут иметь дальнейший прогресс, ускорение реформ, укрепление государственных институтов и инвестиций в людей и зеленое развитие. Отчет был подготовлен при участии программы развития ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Бюро координатора резидента Организации Объединенных Наций. В селе Бомбада района Унгень два местных предпринимателя инвестируют в современную овцеводческую ферму с инфраструктурой для переработки молока и производства сыров. Это проект, реализуемый за счет собственных инвестиций, дополненных государственной поддержкой и финансированием в рамках проекта «Агри». Уроженец села Бомбада Сергей Кужба никогда не забывал о своих корнях. Годы, проведенные за границей, принесли ему опыт накопления и главное, главное – желание построить лучшее будущее у себя на родине. Можно было инвестировать там, в Великобритании, но все-таки захотел остаться дома, здесь, поближе, чтобы у наших детей было будущее рядом с местом, где мы родились. Если делать, то делать качественно. По срокам на реализацию проекта предусмотрено 24 месяца, но мы поставили себе цель закончить быстрее. До августа планируем завершить строительство. Проект будет реализован в два этапа: строительство, оснащение и приобретение всей необходимой сельскохозяйственной техники для начала производства. Сейчас мы также консультируемся с супермаркетами, изучаем спрос на рынке, и мы будем учитывать эти запросы. В этом амбициозном начинании рядом с Сергеем Кужбой находится его односельчанин и друг детства Николай Копту. Они являются партнерами с самого начала проекта, разделяют одинаковое видение труда, развития устойчивых инвестиций в родное село. Все расчеты уже сделаны. Здесь будет ферма по разведению овец породы ОСАВ из Испании. На первом этапе планируется содержать 2000 овец, но в дальнейшем мы намерены расширяться. Будет построен производственный цех, доильный зал и 3 овчарни. Каждое помещение рассчитано на размещение примерно 750 овец. От инвестиционной идеи, начатой с нуля, до современного животноводческого комплекса, проект становится реальностью благодаря собственным вложениям предпринимателей, поддержке государства и финансированию по проекту АГРИ, который реализуется преимущественно при поддержке Всемирного банка. Сотни человек подписали онлайн-петицию с требованием пересмотреть уровень сложности экзамена на степень бакалавра по математике, реальный профиль, который состоялся 12 июня. Ученики, преподаватели и родители утверждают, что задания были значительно сложнее, чем на экзаменах предыдущих лет, а некоторые задания выходили за рамки уровня знаний, предусмотренного программой. В ответ на это обращение Министерства образования и исследований Республики Молдова, Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию заявили, что экзаменационные задания были разработаны в соответствии с экзаменационной программой и национальным учебным планом по математике. В то же время власти отметили, что понимают обеспокоенность, связанную со степенью сложности некоторых заданий и их возможным влиянием на результаты экзамена. Агентство проведет анализ итогов экзаменационной работы, включая вопросы, поднятые в петиции, чтобы проверить наличие аспектов, требующих дополнительных методических разъяснений. По информации властей, если результаты анализа покажут необходимость принятия дополнительных мер, они будут реализованы в соответствии с действующим законодательством. Республика Молдова открыла почетное консульство в датском городе Роскилле и будет обслуживать регион Зеландия. По данным посольства Республики Молдова в Королевстве Нидерланды и Дании, открытие почетного консульства является новым шагом в укреплении молдавско-датских отношений и направлено на продвижение интересов и имиджа Республики Молдова в Дании, развитие диалога с местными и региональными властями, а также стимулирование экономического, культурного, образовательного и туристического сотрудничества между двумя странами. Кроме того, консульство будет способствовать укреплению связи с молдавской диаспорой и продвижению инициатив, представляющих взаимный интерес. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Молдова и Данией были установлены 20 января 1992 года.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Представленный в Кишинев добровольный национальный отчет Республики Молдова за текущий год показывает устойчивый прогресс в достижении поставленных целей, несмотря на многочисленные кризисы, включая пандемию, энергетические потрясения и войну в Украине. Согласно отчету, были достигнуты улучшения в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, инфраструктуры и гендерного равенства. Также расширились цифровые услуги и укрепилось партнерство между различными институтами. В то же время сохраняются структурные проблемы, особенно в вопросах сельской бедности, неравенства, экономической устойчивости и климатической уязвимости. Для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития, при котором никто не останется без внимания, ключевое значение будут иметь дальнейший прогресс, ускорение реформ, укрепление государственных институтов и инвестиции в людей и зеленое развитие. Отчет был подготовлен при участии программы развития ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Бюро координатора резидента Организации Объединенных Наций. Все 27 государств-членов Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении с Украиной и Республикой Молдова. Переговоры начнутся в понедельник, 15 июня, в Люксембурге, где Европейский Союз проведет отдельные межправительственные конференции с двумя странами-кандидатами. Делегацию Республики Молдова возглавит премьер-министр Александр Мунтяну. Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила в этой связи, что расширение является самым мощным геополитическим инструментом Европейского Союза, а Украина и Республика Молдова принадлежат Европе. Президент Республики Молдова Майя Санду провела телефонный разговор с председателем Европейского Совета Антонио Кошта, в ходе которого стороны обсудили продвижение процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Оба лидера приветствовали решение о скором открытии первого блока переговорных глав. Глава государства вновь подтвердила приверженность Кишинева проведению реформ, необходимых для сближения с Европейским Союзом и открытия всех переговорных глав. Кроме того, официальные лица обсудили приоритеты саммита Евросоюз-Молдова, который состоится 22 июня. Этот регулярный формат сотрудничества, согласованный обеими сторонами, отражает твердую приверженность европейской интеграции Республики Молдова. Населенные пункты Рожка, Антелица и Калфа района Анининой приняли окончательное решение о добровольном объединении после того, как местные советы проголосовали за создание общей административно-территориальной единицы. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузов. Как отмечает правительство, на сегодняшний день местные советы приняли 451 решение об объединении с другими населенными пунктами. Реформа необходима, поскольку большинство примарий обладают ограниченными финансовыми возможностями и в значительной степени зависят от трансферта